сел с гражданом асклейс. Ты голове с нашим усою не стелись. Кем ям суклис, ты кайсау левел покила. А ты кишири детилей. Аж лаг все кекрикес. Но слыка сэти